Я проходил через этот город. Мне бы увидеть, а я его не замечал. И за молчанием или за разговором шел я по городу, вы.

0: Он задрожит миражом, он откликнется эхом. И я найду, я хочу, и мне надо хотеть. И я найду, я хочу, и мне надо хотеть.
1: Радио «Рокс».

Вот и кончилась история о нас. Посмотри в мои глаза в последний раз. Впереди в тумане два пути —

волшебный и запах духов. Имя нежное, сердце навечно. Знаю я, что забыть не готов.

0: если очень хочется, все получится. Радио Рокс.
1: Знаешь, я тобой переболел. Образ твой пусть

нескончаемую грусть. За безудержное веселье, за в никуда веду.

0: Радио Рокс.
1: Боль мою как рукой сняла, когда больше не мог терпеть, и крыло свое молча отдала, когда больше не мог лететь.

0: Облачно с прояснениями сегодня в республике. Зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и ветер, порывами до 15-20 метров в секунду. В Бресте днем до 21 тепла, в Гродно до 19, в Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17, в Могилеве плюс 16, в Витебске сегодня до 15 тепла.
1: Доброе утро!

Когда отсчитываешь дни, а их навалом, и перечеркнута любовь лесоповалом, и много шансов дуба дать, и выжить много, и 50 на 50 не безнадега,

50, если Бог поможет. А что случалось иногда, оно случалось, все на бегу, а вот любви не получалось. А я-то знал, она придет, и не иначе, и 50 на 50.

0: Год за годом, час за часом. Будем вместе. Рокс.
1: Ах, как много выпало снега, да как же когти рвать по утру.

0: радио «Рокс».
1: Развесили дожди в сети кружев, чьи-то души на тоску ловят.

кто-то пьян, а кому пригубить? Нам с тобою опять суждено эту сладкую радость испить. А в глазах твоих огня светят искры, погасить их вряд ли дождь.

Облачно с прояснениями сегодня в республике. Зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и ветер, порывами до 15-20 метров в секунду. В Бресте днем до 21 тепла, в Гродно до 19, в Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17, в Могилеве плюс 16, в Витебске сегодня до 15 тепла.

бронись, родная, не терзай себя. Доля знать такая, разошлись, любя.

Флиртует ветер с летом, играет с веткой, шуршит листом. Мой друг такой затейливый, то южный, то северный опять со мной. Я ж весь тебя гулящий, озорной, пропащий и простой. По жизни настоящий, как и ты по жизни холостой.

0: Облачно с прояснениями сегодня в республике. Зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и ветер, порывами до 15-20 метров в секунду. В Бресте днем до 21 тепла, в Гродно до 19, в Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17, в Могилеве плюс 16, в Витебске сегодня до 15 тепла.
1: Доброе утро. Радио «Рокс».

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

Облачно с прояснениями сегодня в республике. Зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и ветер, порывами до 15-20 метров в секунду. В Бресте днем до 21 тепла, в Гродно до 19, в Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17, в Могилеве плюс 16, в Витебске сегодня до 15 тепла.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Радио Рокс.

Облачно с прояснениями сегодня в республике. Зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и ветер, порывами до 15-20 метров в секунду. В Бресте днем до 21 тепла, в Гродно до 19, в Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17, в Могилеве плюс 16, в Витебске сегодня до 15 тепла.

0: Фух.
1: Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу на подъеме.
1: Доброе утро, страна!
2: Просыпайтесь, наши дорогие и самые лучшие в мире слушатели!
1: Вот он, экватор последней рабочей недели этой весны, на календаре 27 мая, среда.
2: Друзья, ну и первый праздник, который попался мне на глаза, День смелых решений. Вот этот праздник сегодня могут отметить те люди, которые на принятие какого-то решения нужно потратить всего лишь 1-2 секунды, все, и решение принято. Ну и также хочется подтянуть людей, которые не очень уверены в себе, которые не могут сделать выбор быстро или принять решение. Сегодня, ребята, если в чем-то сомневались, тот день, когда надо принять это самое решение. Удачи вам!
1: Также сегодня отмечается День неотложной медицинской помощи. Отмечается он на международном уровне. В общем, всем работникам медицины большой-большой привет.
2: И спасибо за работу. А еще вот он, вкусный праздник. Пожалуйста, прям захотелось горбушку черного хлеба отрезать. День изобретения шпрот сегодня обозначен в календаре. Шпроты в масле действительно очень популярный продукт на столе. Кто придумал этот праздник, история скрывает. Но известно лишь, что шпроты в Латвии делали еще в 17 веке. Ну, говорят, их даже укладывали в жестяные банки, но есть вопросы. Ведь первую консервную банку запатентовали-то в начале только 19 столетия в Англии. Вот как хотите, так и относитесь к этой информации, но баночку шпрот сегодня в магазине приходится хватить все-таки стоит.
1: Ну, знаешь, по поводу пользы и вреда копченой консервированной рыбы споры до сих пор не утихают. В Европе там по старинке томят на огне, а у нас иногда удешевляют технологию, используют жидкий дым. Но если в разумных количествах, то, конечно, можно и на пользу.
2: А еще сегодня отмечается День выдры. Не знаю, почему я хочу сказать, девчонки, с праздником нас, но нет. Выдра, конечно, хищник особенный, занесенный в Красную книгу, поэтому, конечно, сегодня говорим о том, что нужно защищать природу, нужно сохранять все виды, ну и всем выдрам особенный привет лично от меня.
1: А если в историю заглянуть, то этот день знаменателен тем, что в 1895 аж году в Англии был запатентован кинопроектор.
2: Ух ты, как здорово! А 27 мая, ну, в 1883 году состоялось открытие исторического музея, друзья, в городе-герое Москве.

0: Очень здорово, я бы с удовольствием посетила, но пока не пришлось.
1: Ну и люди, которые умеют чинить все за пару минут, тоже ликуют сегодня, потому что в 1930 году был запатентован липкий скотч, липкая лента, которая помогает в любом ремонте тут же.
0: О, дорогие изобретатели, благодарим вас за это действительно нужное приспособление. Ну и в этот день, ну в 1973 году в СССР, СССР присоединился к Женевской конвенции об охране авторских прав. Как автор очень рада этому событию. Сегодня по-своему отмечу этот праздник, друзья. Ну а утро на Радио Рокс начинается. Мы назначаем вам встречу уже в гороскопе. Ну а ближайшие 4 часа с вами останемся мы, веселые ведущие утреннего шоу «На подъеме», Андрей Асимович
1: и Наташа Ладыгина.
0: Всем доброе утро.
2: «На подъеме» Рокс.

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, что первая половина этого дня будет благоприятна для активной и продуктивной работы. А вот взаимодействия с людьми сегодня не принесут ожидаемого удовлетворения, поэтому стоит запастись терпением.
0: Гороскоп.
1: Овны, совместная работа над задачей даст результат быстрее, чем работа в одиночку.
2: Тельцы, записывайте совет. Напряжение в рабочих отношениях лучше снимать через конкретные договоренности, а не через эмоции.
1: Ой, спасибо, что предупредил. Дорогие близнецы, а вот вы будьте готовы уделить больше внимания детям. Сегодня они особенно нуждаются в вашем понимании.
2: Раки, решение домашней ситуации потребует от вас выдержки, конкретики и спокойствия.
1: Львы, мысли сегодня приобретут глубину и точность. Это хороший момент для сложных профессиональных текстов.
2: Девы, будьте аккуратны с деньгами. Импульсивная трата обернется сожалением. Лучше придерживаться заранее намеченного бюджета.
1: Весы, сегодня важно различить свои истинные желания и то, что реально достижимо сейчас.
2: А скорпионам сегодня работа в уединении даст хороший результат, поэтому не тратьте время на лишние контакты.
1: Стрельцы, вклад в коллективное дело потребует реальных усилий, и именно это сделает его по-настоящему ценным.
2: Ну а козерогам в решении рабочих вопросов нужно учитывать не только внешнюю сторону дела, но и эмоциональную составляющую.
1: Водолей, взгляд со стороны на вашу ситуацию расширит ваш собственный горизонт.
2: И, наконец, рыбы. В этот день произойдет то, что расположит к честному осмыслению, что из текущего периода действительно работает на вас. Разберитесь.
1: Ну и пусть этот день принесет всем знакам зодиака радость и успех.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама. Сети магазинов «Мясная лавка» в мае каждый четверг выгодный. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная 10,99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю 11,99 за килограмм. Шашлык из филе птицы для пикника 11,99 за килограмм. Открывайте гриль-сезон вместе с нами. «Мясная лавка». С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8 0212 64 77 82.
1: Радио «Рокс».

0: на подъеме.
1: Никто из нас не застрахован, Наташа, от курьезов.
2: Это
1: да?
2: К чему ты сейчас?
1: Я к тому, что вижу новость, которая меня улыбнула. Кстати, новость про наших коллег из Аргентины.
2: Ну, рассказывай.
1: Ведущие аргентинской радиостанции решили рассказать своим слушателям об НЛО. Ну, хорошая идея, тема интересная, но совершили забавную ошибку. Объявили слушателям, что вот прямо сейчас к нам подключается эксперт экспертов по уфологии и радиоведущие. Ведущие вскоре расхохотались, когда поняли, в чем дело. В общем, гость программы пришел, они у него спрашивают, ну, как вы относитесь к НЛО? Насколько долго вы занимаетесь уфологией? Какие данные есть секретные у вас? Но гость в конце эфира огорошил всех и заявил, вообще-то я никакой не уфолог, я уролог.
2: Ай, да ладно!
1: Да, и врач со смехом также отметил, что название, конечно, и впрямь похоже, но это далеко не одно и то же.
2: Слушай, перепутали. Редактор,
1: перепутали,
2: да?
1: Так перепутали.
2: И дозвонились вместо уфолога уролог. Вот она, одна буква.
1: Но дело-то в том, что ведущие уже в грязь лицом не падали. Сказали, ну а как с точки зрения урологии?
2: Ага,
1: вы смотрите
2: относитесь...
1: на проблему инопланетян. Уролог пошутил, сказал, что, возможно, инопланетяне существуют. Но мне об этом ничего неизвестно.
2: Ну что, вот такие казусы, друзья, случаются действительно в прямом эфире. И у нас их великое множество. Может быть, когда-нибудь и мы откроем завесу этой тайны и расскажем вам, ох, пару очень горяченьких историй.
1: Но то, что поднимает настроение, всегда хорошо. Иногда вот такие вещи даже не придумаешь и не задумаешь, да, как шутку. Спасибо, друзья.
2: Да, спасибо тебе, Андрей, за такую интересную новость. Улыбнул. Ну, а еще больше интересной информации в выпуске новостей через несколько минут. Друзья, оставайтесь с нами на Радио Рокс. Будет весело.
0: На подъеме.

0: Середина часа на Радио Рокс. Доброе утро. В Беларуси прошли первый централизованный экзамен и тестирование. 9 человек удалены из аудитории из-за нарушений правил проведения испытаний. В первую очередь за пронос и попытку использования мобильных устройств наушников. Двое были недопущены к ЦЭ по причине отсутствия паспорта. Следующая дата испытаний – 29 мая. Абитуриенты сдадут языки. Национальный банк презентовал обновленную купюру в 200 рублей. В обращении она выйдет 1 июня. Новые банкноты будут появляться в банкоматах постепенно, при этом старые по-прежнему останутся в обороте. А в Минске открыли новый спорткомплекс Белорусского государственного технологического университета. В двухэтажном здании есть 25-метровый бассейн, универсальный игровой зал, специализированные для бокса и тяжелой атлетики, а также лыжная база и две сауны. Все это будет доступно и для жителей района.
1: Погода.
0: Облачно с прояснениями сегодня в республике. Зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. В остальных городах вещания Радио Рокс Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и ветер, порывами до 15-20 метров в секунду. В Бресте днем до 21 тепла, в Гродно до 19, в Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17, в Могилеве плюс 16, в Витебске сегодня до 15 тепла.

0: на подъеме. Рокс.
1: Первые футбольные мячи делали из мочевых пузырей животных или кожи, набитой шерстью и перьями. Современный футбольный мяч – это сложный инженерный объект, в котором есть даже космические технологии. Сегодня интересные факты о футбольном мяче.
2: Все про все.
3: В средневековье мячи делали из надутых свиных пузырей, обтянутых кожей. Они были неровными, не одинаковыми по размеру и, кстати, быстро лопались.
1: Да. А вот в 1855 году Чарльз Гудьер, да-да, тот самый, чья фирма по сей день производит автомобильные шины, создал первый мяч из вулканизированной резины. Это позволило впервые сделать форму и размер мячей стандартными.
3: Ну а совсем скоро узнаем, какой стандарт веса есть у футбольных мячей и какой тест на прочность должен пройти мяч, чтобы получить сертификат.
1: Если интересно, оставайтесь на Радио Рокс. В следующем часе продолжим.
0: На подъеме.

0: Реклама. В ОМА с 18 по 31 мая дачные хиты. Туя 40-60 сантиметров, всего 8,99. Электрический кусторез 149 рублей. За садовыми товарами в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Рай для фрилансеров – Бали. А для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в Насенне. Сайт msso.by. Телефон 029-607-13-24.
2: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
0: Радио Рокс.

0: Дорожная обстановка.
1: А на дорогах столицы ситуация штатная. По данным сервиса Яндекс.Карты, загруженность оценивается в 3 балла.
2: Да, уже можно потерять какое-то количество времени на Одинцово от улицы Скрипникова до Тимошенко, так же, как и на проспекте Независимости от Филимонова до Сурганова.
1: Есть легкие затруднения и на улице Маяковского от Луговой до Аранской.
2: На Громова от Слободской до Сергея Есенина придется сбавить скорость, друзья. Ну и привет всем, кто едет сейчас по Леонида Беды от Некрасова до Сурганова. Там пару минут потерять все-таки придется.
1: Слушайте Радио Рокс, мы расскажем о всех пробках на дорогах.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: С 25 мая по 7 июня. Хит цена. Товары с максимальной выгодой. Порошок стиральный Бронкс Color Universal всего 10,99 за 5 килограммов.
3: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
0: Радио Рокс.

0: на подъеме. Рокс.
1: Ну что, дорогие наши слушатели, как известно, среда у нас не простая, а всегда творческая, поэтому доставайте свои ручки, карандаши, чем вы там пользуетесь для написания наших стихов. Заготовка у нас уже, в принципе, появилась. Мы тут после недолгих споров решили, знаете ли, вспомнить о том, что скоро ведь пора отпусков, отправимся в какие-то заморские страны. Кто-то из нас поедет со своим супругом, а кто-то поедет, может быть, девчонками, отдельно от своих вторых половинок.
2: А кто-то отдыхать будет на даче вместе с ребенком. Но это не беда, друзья, когда у нас искусство за плечами. Потому что с этим искусством мы умеем жить, умеем дарить радость окружающим. А сегодня элементарно продолжаем этот двустишье.
1: Я другую мысль хотела озвучить в эфире. Я хотела сказать, что где бы мы ни были, но обязательно возвращаемся домой с какими-нибудь интересными подарочками для близких. Правильно? Так. Вот и сегодня именно этому мы посвятили наше двустишие. Записывайте. Звучит оно следующим образом. Чудо чудное привез муж из-за границы. Вот здесь ставим
2: интрига.
1: Три точечки, многоточие, и заполняем вот эти три точки каким-то своим сюжетом, но делаем это в рифму, а может быть и без нее. Белый стих тоже приветствуется. Друзья, среда, она творческая, чтобы распоряжаться ею на свое усмотрение.
2: Полностью с тобой согласен. Вайбер 699-1021 с кодом 33. Наша страница ВКонтакте Радио Рокс М в вашем распоряжении.
1: Ну и звоните 8017-363-1013. Чудо чудное привез муж из-за границы.
0: На подъеме. Рокс.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 8 утра.

0: студии Наталья Голубева. Доброе утро. В Беларуси стартовала вступительная кампания. Прошли первые централизованные экзамены тестирования. Для их сдачи были обеспечены справедливые и равные условия. Об этом заявил министр образования Андрей Иванец, передает Белта. Он констатировал, что работали 144 пункта приема испытаний, были задействованы свыше 8000 педагогических работников, отметил руководитель ведомства, и очень высокую явку. Из 59 тысяч зарегистрировавшихся не явились всего лишь 204 человека. Все они не пришли по уважительным причинам, но у этих ребят будет возможность сдать экзамен в резервный день 20 июня, как и у тех, кто по состоянию здоровья накануне не смог завершить ЦЭ. Таковых было 15 человек, им была оказана квалифицированная медицинская помощь. Удалены из аудитории 9 выпускников, в первую очередь за пронос и попытку использования мобильных устройств и наушников. Следующая дата испытаний – 29 мая. Абитуриенты сдадут языки. Новая купюра номиналом 200 рублей появится в нашей стране. Национальный банк торжественно ее презентовал. Банкнота внешне похожа на предыдущую версию, но в дизайне есть отличия. Заменили год выпуска на 2026, обновили подпись председателя правления Нацбанка, а на лицевой стороне указали название архитектурного объекта – Могилевский областной художественный музей имени Масленникова. Добавили также новый водяной знак, расширили защитную нить с визуальными эффектами, а для долговечности купюру сделали более плотной. Новая банкнота появится в кошельках белорусов уже с 1 июня, но старые не нужно спешить обменивать, они остаются законными платежными средствами. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Минске. Объект на улице Белорусской для студентов технологического университета, но воспользоваться услугами смогут и жители района. Здесь большой универсальный зал для игровых видов спорта, отдельное помещение для занятий боксом и тяжелой атлетикой, а также 25-метровый бассейн на 7 дорожек. Комплекс расположен на набережной Свислочи, поэтому проектировщики предусмотрели хороший спуск к воде и велодорожкам.
1: Новости компаний.
0: С 29 по 31 мая у велоцентрах «Твой велик» акция «Подзяка за отзнаку». Годовая отзнака вучня по белорусской мове – это ваша знижка на велосипед, приносите дзённик. Подробязности на «Твой велик» кропка «Бай» и по телефоне 780-31-31.
1: Погода.
0: Облачно с прояснениями сегодня в республике. Зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс» «Белгидромет» прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и ветер порывами до 15-20 метров в секунду. В Бресте днем до 21 тепла, в Гродно до 19. В Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17, в Могилеве до 16, в Витебске сегодня плюс 15. Сейчас в столице до 13. Тепла.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс», официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь при

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Продолжаем наше утро на Радио Рок. За окном светит солнышко, птички поют, настроение хорошее, ну, можно его еще и улучшить, конечно, послушав шоу «На подъеме», где я, Андрей Асимович.
2: И я, Наташа Ладыгина, предлагаем вам в творческой среде продолжить вот это чудное двустишие.
1: Чудо чудное привез муж из-за границы.
2: И вот некто Котя продолжил трижды в своем русле, ну вот парочку прочту. Чудо чудное привез муж из-за границы, жонка бросила стирать, начала креститься.
1: Что ж там такое за подарок?
2: Вот еще один вариант. Чудное привез муж из-за границы и поехала теперь все село лечиться.
1: Вот так. Простудное заболевание, надеюсь.
2: Именно они, Андрей, молодец.
1: Передается очень быстро воздушно-капельным путем. Ну, а вот Сергей написал продолжение нашего двустишья. Чудо чудное привез муж из-за границы, пеньюар. Арчик, дорогой, словно у тигрицы. Будет ночка, ай-яй-яй, берегись, соседи. Я счастливее любой женщины на свете.
2: Вау.
1: Не только Лепсу быть счастливым, как никто. Вот, пожалуйста, и на нашей улице праздник.
2: Так, с нами Артем. Чудо-чудное привез муж из границы. Всю неделю не спала. Оказалось, птица. Попугай все рассказал, что и как там было. Больше никуда не отпущу. Ну, держись, любимый.
1: Все, попугаев в командировке больше не берем.
2: Это точно. Так.
1: И отсылка, смотри, к классике, к Николаю Васильевичу Гоголю. Кстати, Николай и написал.
2: Ну-ка,
1: так вот,
2: давай.
1: Интересно получается. Чудо-чудное привез муж из-за границы. Черевички красные, ну, точь как у царицы. Верхом на черте он летал, не на самолете. В Петербурге побывал. Не менеджер и не певец, а муж в акула мой кузнец.
2: Ох, мама.
1: Образовательную функцию тоже очень несет хорошо. Этот бустишь.
2: А смотри, что у Анны. Тут целая, я не знаю, модный приговор получился. Чудо-чудное привез муж из-за границы. Все подружки прибежали примерять спадницы. Ух, наряды модные, юбки расписные. А подружки топчатся, все они худые. Юбки хоть красивые, но не на худышек. На красивых и высоких, длинноногих пышек. Анна, ну, наконец, и на нашей улице праздник, а? Ну, это же прелесть какая-то.
1: Ну, пожалуйста, на любой вкус продолжение нашего двустишия мы уже получили, то ли еще будет впереди. Друзья, присоединяйтесь. Вайбер 69-102-1 с кодом 33.
2: Совсем скоро появится на нашей страничке ВКонтакте пост соответствующий. Радио Рок Сэм. Пишите туда.
1: Ну и звоните 8017-363-1013.
0: Рок Сэм.

0: на подъеме.
1: Ну и, конечно, как обычно, ждем наших гостей через 6 минут в нашей рубрике «Верю, не верю».
2: Да, три новости, друзья, уже готовы, уже дымятся с пылу, с жару. Нужен дегустатор, который разберется, какая из трех новостей не является съедобной. То есть является фейком, выдумкой, уткой. Уж не знаю, называйте как хотите, но
1: гусем
2: самое
1: даже
2: главное...
1: можно назвать.
2: Разберитесь.
1: Но главное, что встречать мы вас будем не с пустыми руками. У нас для вас уже приготовлен подарок. Какой, расскажем чуть позже.
2: Да ладно.
1: Да ладно, я пошутил.
2: Он тоже мне шуточки с утра пораньше.
1: Нет, ну а слава на всю страну, это что же такой подарок получается?
2: Ну да, потрогать нельзя, душой запомнишь. Друзья, звоните 8017-363-1013.
0: Дорожная обстановка.
2: А мы уже здесь, на дорогах столицы, и сервис Яндекс.Карты оценивает ситуацию на дорогах столицы ровно в 5 баллов.
1: Неплохо. Есть затруднения на Долгобрудской улице от Чеботарева до Ботанической на 13 минут.
2: На 9 минут можно задержаться на улице Якуба Колоса от Белинского до Сурганова. Минуткой меньше простоите на Пономаренко от Бельского до Жукова. 8 минут проведете на улице Маяковского, Свердлова от Луговой до Железнодорожного моста. Ну и каких-то 6 минут задержитесь на улице Ленина от Максима Богдановича до проспекта Независимости.
1: Слушайте Радио Рокс, мы знаем о пробках все.
0: Наши песни.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и манибэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: Белавтомаркет.
4: Продажа авто.
3: Белавтомаркет.
4: Срочный выкуп.
3: Белавтомаркет.
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
6: Батуты на 21 век бай от 259 рублей. Доставка по всей Беларуси и оплата частями через сервис «Дольки». 21 век бай. Мы рядом. Телефон 221.
7: В ОМА весь май. Кресла-коконы со скидкой 30%. Садовые качели Турин 2049 рублей. Можно в рассрочку на 12 месяцев. Если за садовыми товарами, то в ОМА. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.

0: Карта «Сияй» с манибэком до 7% реальными деньгами. Банк «Белвеб». Телефон с мобильного 205. Сайт belweb.by.
1: Активнее, граждане, сдаем ненужный вам металлолом. За каждый сданный килограмм мы хорошо заплатим вам.
2: Организация «Белвторчермет» дорого закупает бытовой лом у населения на всей территории республики в неограниченном количестве. Адреса приемных пунктов, контактные телефоны и цены на сайте bvm.by. Оплата за сданный металлолом производится в тот же день.
3: В сети магазинов «Мясная лавка» в мае каждый четверг выгодный. Грудинка для мочанки фирменная охлажденная 10,99 за килограмм. Колбаски из мяса свинины и птицы нежные для барбекю 11,99 за килограмм. Шашлык из филе птицы для пикника 11,99 за килограмм. Открывайте гриль-сезон вместе с нами. Мясная лавка. С нами жить вкуснее. Подробности на сайте mdfislavka.by и по телефону 8 0212 64 77 82.
4: Радио «Рокс».

0: Верю, не верю.
1: Если у вас прямо сейчас открытые плечи, друзья, укрывайтесь, потому что май у нас, не сказать, чтобы теплый.
2: Честно говоря, да, я сегодня в курточке на работу прибежала. Ну что, друзья, а у нас будет жарко, поэтому приходите налегке, 8017-363-1013. По-моему, кто-то уже постучался. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Доброе.
2: Давайте знакомиться, как зовут вас?
3: Елена.
2: Елена.
1: Елена, знаете, что будет происходить прямо сейчас?
3: Нет, конечно.
1: Вот, не готовы. Не готовы, а мы расскажем. Мы придумали одну ненастоящую новость. Всю ночь на это потратили. И взяли две настоящие. Их перемешали между собой. Ваша задача — ненастоящую новость найти.
2: Да. Ну, все предельно ясно. Значит, первая новость, Елена, у нас из Франции. Там банда в Париже угнала 27 люксовых машин с очень модной парковки. Вот,
1: вот так,
2: так
1: вот.
2: За несколько минут они угнали и Феррари, и Порше, и Мазерати. И некоторые машины полиция потом нашла даже разбитыми и частично сожженными.
1: Вот нету комиссара Жубера, понимаешь, он, да, на них, на этих преступников.
2: Или комиссара Катани. Черный пистолет, о чем ты?
1: Вторая новость такая. Чемпионат мира по подводным шахматам прошел в Польше, если вы не знали. Может быть, трансляции смотрели. Вот такая история.
2: Хорошо, подводный, да, чемпионат?
1: Подводные шахматы, да.
2: Отлично. Молодец, Андрей.
1: Молодцы, так, ну, поляки, и, я,
2: ну,
1: думаю.
2: И третья новость у нас, Елена, из Японии. Там создали искусственный снег с эффектом дежавю и запахом мандаринов. Вот это, ребята, я вам расскажу.
1: Мандариновый снег.
2: Да.
1: Сколько песен написать можно?
2: Конечно. Елен.
3: Я думаю, что в Японии не верю.
2: Лен, ну да. Если можно
1: где-то издалека с нами
2: разговаривать. Прямо в телефон говорите, пожалуйста, а то мы вас...
3: Я думаю, то, что в Японии, это неправда. В Польше по подводным я где-то читала, что было. Так. И про машины во Франции тоже.
1: Угу. Даже читали, что было.
2: Хорошо.
1: Интересно, да.
2: Лен, я расскажу сейчас. Вот эти вот снежинки содержат микрокапсулы с корицей и мандарином. Представляете? Но они начинают пахнуть при температуре 0 градусов. При попадании на кожу талая вода стимулирует нейроны памяти и вызывает у 87% людей очень сильное чувство дежавю и детских воспоминаний. Первые сугробы успешно уже протестировали в Киото, а муниципальные службы планируют будущей зимой полностью заменить обычный технический лед на горнолыжных курортах Фудзи на парфюмированный эко-разработанный снег.
1: Вот, если бы кола и виски снег был, да, вот,
2: ну,
1: такой какой-то.
2: Видео просто потрясающее. Японцы сидят, заваривают себе чаек.
1: Снег.
2: И лицезреют вообще вот эти снегопады. Ну, конечно...
1: Идея хороша. Идея хороша.
2: Да,
1: про вторую новость расскажу. Чемпионат мира по подводным шахматам, о которых вы читали, да, этих шахматок. В общем, это гибридная дисциплина, объединяющая и шахматную стратегию, и подводную выносливость. Не думайте, что там с аквалангами сидят. По итогам турнира определились новые чемпионы. Участники ныряли, задерживали дыхание и делали ходы на магнитных досках под водой. То есть надо еще и время соотнести. Дисциплина одновременно проверяет способность концентрации и физическую подготовку спортсменов. И, кстати, немало участников в соревнованиях было. Целых 62 атлета из разных стран мира.
2: И, между прочим, победил в этом турнире 24-летний спортсмен из Польши, с чем его и поздравляем.
1: Большие легкие и большой мозг нужен,
2: да,
1: для этого вида спорта.
2: Как раз тот случай. Ну и новость под номером один. Елен, с вашего позволения, все-таки нашим слушателям расскажем. Вы говорите, что читали, но, может быть, кто-то не читал, не слышал, не видел. В общем, это самая банда в Париже. Как я уже рассказала, угнала 27 люксовых машин. А вот эта парковка в Париже позиционирует себя как суперзащищенная с доступом исключительно по отпечатку пальцев.
1: Ой,
2: в общем, участники банды развенчали вот эту...
1: Миф о неприступности,
2: да,
1: парковки.
2: Я не знаю, что там думают себе владельцы этой стоянки.
1: Вот волосы на себе. Что?
2: Но, тем не менее, на 2 миллиона евро нагрели, в общем-то, людей. И... банда уже поймана, дают показания. Ну, в общем,
1: но машины не все нашли, да?
2: Не все нашли, да.
1: Ну, вот такие новости. Кстати, бобры, наверное, были судьями на этом чемпионате мира в Польше по подводным шахматам, потому что поляки и бобры очень дружат между собой, друг друга ласковыми именами называют. О, бобр! Иди сюда, суди нас.
2: О, человек, говорит он ему в ответ. Да, хорошо. Елена, ну, я так понимаю, что вы все-таки выбираете новость под номером 3, правильно?
3: Да.
2: Я иду на Вайбер, смотрю, что делается здесь. 3-2-2, 3-1-3-3. Да, все-таки и на Вайбере лидирует новость под номером 3, но очень многие наши слушатели отдали свои голоса за первую новость. А,
1: поехали. 1-2-3. Новость номер...
3: 3.
2: И счет становится 2-1 в пользу наших слушателей. Елена, вы сегодня великолепно справились с задачей.
1: Победили.
2: Подготовленные пришли на наш эфир. Спасибо большое. Ждем вас в следующий раз.
0: На подъеме. Рокс. Иногда наши песни.

0: Середина часа на Радио Рокс, и коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. В Беларуси начались учебно-полевые сборы для учащихся 10 классов. В ближайшие 10 дней юноши будут проходить допризывную подготовку, а девушки – осваивать медицинские навыки. Итоговые оценки за прохождение сборов учитываются при переводе учащихся в 11 класс. Проект президентского спортивного клуба «Спорт для всех» стартует в Минске 5 июня. В этом сезоне вместо 5 будет 6 локаций, а сами тренировки продлятся еще на один месяц, до конца сентября. А у Феррари появился электромобиль. Машину уже окрестили самым мощным и дорогим электрокаром. Первые поставки обещают запустить уже в конце года.
1: Новости компаний.
0: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by и по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Погода.
0: Облачно с прояснениями сегодня в республике. Зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и ветер, порывами до 15-20 метров в секунду. В Бресте днем до 21 тепла, в Гродно до 19, в Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17, в Могилеве до 16, в Витебске сегодня плюс 15, сейчас в столице до 13. Тепла.

0: Россия
1: на подъеме. Рокс.
2: До 1980-х годов футбольные мячи обтягивались кожей, что было очень неудобно. Кожа впитывала воду и тяжелела во время дождя. Сейчас все мячи имеют синтетическое покрытие. Продолжаем рассказ о футбольном мяче.
3: Все про все.
4: Кстати, у футбольных мячей есть один стандарт веса.
2: Да, ладно?
4: Да, согласно правилам, установленным аж в 1937 году, в начале матча мяч должен весить от 410 до 450 граммов. Классический дизайн футбольного мяча — это 32 панели, 12 черных пятиугольников и 20 белых шестиугольников.
2: Интересно. А вот прежде чем получить сертификат FIFA Quality Pro, мяч должен пройти тест на прочность, где специальный робот выстреливает им в стальную плиту со скоростью 50 километров в час ровно 2000 раз. Представляете себе? После этого мяч должен сохранить форму и давление. Вот так-то.
4: А совсем скоро узнаем, где производят 80% всех футбольных мячей в мире и каким годом датируется самый старый сохранившийся мяч.
2: Оставайтесь на Радио Рокс. В следующем часе обязательно продолжим.
1: На подъеме. Рокс.

0: Реклама. Зіка представляє нову колекцію ювелірних упригаженняў «Яскрава». У колекції упригаженні са срэбра, натхненныя родными символами. «Яскрава» – гэта сучасный погляд на беларускую жанчыну. Яна з упэўненасцю глядзіць у будучыню і з пяшчотай ставіцца да сваёй радзімы. «Яскравае маё жыццё, яскравая я». Падрабязней на сайте zika.by і па телефону 8029-324-6666.
1: Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
2: С 25 мая по 7 июня. Хит цена. Товары с максимальной выгодой. Колбаса сырокопченая «Юбилейная», высший сорт, Жлобинский мясокомбинат. Всего 22,99 за килограмм.
3: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
4: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум – качество, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
6: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС. 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
8: Радио Рокс.

0: Дорожная обстановка.
1: Ну, чтобы встретить выходные в хорошем настроении, нужно и на работу доехать всегда. Вот прямо сейчас помогаем вам это сделать, рассказываем, что происходит на дорогах столицы.
2: 5 баллов. Так, сервис Яндекс.Карты оценивает ситуацию на дорогах. Да, есть затруднения. На улице Маяковского, у Свердлова, от Денисовской до железнодорожного моста пробка сохраняется на 16 минут.
1: Скорость потока 7 км в час. И в пробке потеряете 15 минут на Долгобрудской улице от Чеботарева до Ботанической.
2: На 9 минут придется задержаться на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова, на Ванеева от реки Свислочь до проспекта Рокоссовского потеряете 5 минут, столько же на Орловской от Лили Коростояновой до Максима Богдановича, ну и на улице Ленина от пешеходного моста до Ульяновской 5 минут потерь времени.
1: Слушайте Радио Рок, с нами дорога спокойнее и веселее.
0: На подъеме. Рокс.
1: А веселее почему? Потому что вместе с вами скоро будем придумывать шутки.
3: Хохмачи!
1: Право начать мы предоставляем себе. И вот уже начало шутки, половинка ее
2: есть,
1: в студии.
2: Да?
1: Ну, давай, звучит она так. После 3 лет брака у Веры выросли...
2: Рога мужа.
1: Сразу же, не думая.
2: Ну, прости, пожалуйста. Друзья, как вы довертите, дошутите начало этой шутки? Присылайте свои шутки на наш Вайбер 699-1021 с кодом 33. В конце этого часа мы с Андреем обязательно выйдем в эфир, почитаем самые веселые ваши шутки и отыщем среди вас самого крутого хохмача среды. Прославим на всю страну и еще раз поднимем настроение.
1: После 3 лет брака у Веры выросли...
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и манибэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram. Сеница.бай.
3: Белавтомаркет.
4: Продажа авто.
3: Белавтомаркет.
4: Срочный выкуп.
3: Белавтомаркет.
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. Белавтомаркет.бел. Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
5: Рай для фрилансеров – Бали. А для садоводов и огородников – на Сенне. До конца мая скидки до 40% на средства защиты, удобрения, садовый инструмент и товары для полива. За выгодными покупками в на Сенне. Сайт mcso.by. Телефон 029-607-13-24.
1: Радио «Рокс».

0: Хохмачи.
1: Продолжаем шутить, друзья. Выбираем лучшие шутки прямо сейчас. Начало такое. После 3 лет брака у Веры выросли...
2: Шикарные бедра и второй подбородок. Юра, убили.
1: Кучеряво живете, можно так сказать. А вот Тамара продолжает шутку так. После 3 лет брака у Веры выросли долги, рога и волосы на ногах. И, конечно же, все это для любимого.
2: Тоже такой страшок вообще.
1: Теплее зимой было.
2: Да, Александр пошутил. После 3 лет брака у Веры выросли 2 от мужа и 1 от соседа.
1: Вот такая Санта-Барбара.
2: Вот, хорошо, Саш, молодец.
1: А Люда считает, что после 3 лет брака у Веры выросли мозги и открылись глаза.
2: У многих бывает так происходит, так, да. Вот Саша пошутил тоже весело с отсылочкой к известному произведению. После 3 лет брака у Веры выросли 10 негритят.
1: Тра-та-там. А вот Анна продолжает. После 3 лет брака у Веры выросли производительность и качество продукции.
2: Я бы это читала как-то немного веселее, с задором.
1: Ударно как-то.
2: Ну вот ударно как-то, да, что-то, да.
1: Идем дальше.
2: Да, Клавдия, после 3 лет брака у Веры выросли золотые зубы мудрости.
1: О, богатство, богатство мы любим, да. Владимир продолжает, после 3 лет брака у Веры выросли усы. А зачем бриться, коль уж добилась своего?
2: Ну точно, многие из нас так делают. Как тебе мои, кстати?
1: Роскошные, которых нет.
2: Серега пошутила, после 3 лет брака у Веры выросли запросы, на которые у мужа уже 3 года болит голова. Сережа, глубоко копаем.
1: А вот Светлана точно знает, что после 3 лет брака у Веры выросли зубы мудрости повторно почему-то.
2: Да, хорошо, девчонки. Клавдия и Света молодцы. Так, Вера пошутила. После 3 лет брака у Веры выросли сначала крылья, потом амбиции.
1: Ну,
2: да,
1: бывает.
2: Ну, слушайте, а вполне неплохо развивалась
1: Вера. И вот Семен продолжает. После 3 лет брака у Веры выросли проценты по супружескому долгу.
2: О, да.
1: Капают, капают.
2: Вау. Миша пошутил. После 3 лет брака у Веры выросли алименты.
1: Ага.
2: Петр пошутил, что после 3 лет брака у Веры выросли силиконовые груди.
1: А чем поливать их?
2: Да, а вот Саня пошутил, что у Веры выросли претензии.
1: Ох, очень жизненно, очень насущно.
2: Ну что, Андрей, я, например, выбираю вот эти шутки. От Клавдии, вот зубы мудрости золотые, вот это очень понравилось. И от Александра выросли 2 детей, 2 от мужа, 1 от соседа. Ну и, конечно, Юра, шикарные бедра.
1: Владимир с усами тоже
2: и
1: молодец.
2: И второй подбородок. Ребят, ну сегодня все улыбнулись, молодцы, хорошим настроением зарядились, можно двигаться дальше. Отправляемся уже в следующий час, где после выпуска новостей мы выйдем в эфир и обязательно в нашу творческую среду продолжим сочинять вот это двустишие.
1: Чудо чудное. Привез муж из-за границы.
2: Ваши варианты развития событий мы ждем на нашем вайбере 699-102.1 с кодом 33.
1: Обязательно присылайте продолжение двустишия на нашу страницу ВКонтакте Радио Рокс М.
2: Ну а лучше всего позвоните и прочтите в прямом эфире свое творение 8017-363-1013.
3: На подъеме. Рокс.
4: Одинокая.
3: Наши песни.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 9 утра.

0: В студии Наталья Голубева. Доброе утро. Посольство Румынии в Беларуси временно приостановило деятельность консульского отдела. В связи с этим подача заявлений на получение виз для соотечественников в Минске теперь недоступна. Им предлагают альтернативный вариант – российское посольство в Москве. При этом депредставительство в нашей столице продолжит работу в ограниченном режиме и будет рассматривать только экстренные случаи, касающиеся граждан Румынии. В стране начались учебно-полевые сборы для учащихся 10 классов. В ближайшие 10 дней юноши будут проходить допризывную подготовку на базе специализированных центров, кадетских училищ и воинских частей, а девушки – осваивать медицинские навыки в учреждениях здравоохранения, подразделениях МЧС и Красного Креста. Итоговые оценки за прохождение сборов учитываются при переводе учащихся в 11 класс. Проект президентского спортивного клуба «Спорт для всех» стартует в Минске 5 июня. В этом сезоне вместо 5 будет 6 локаций, одна из них – сквер у гостиницы «Беларусь», а сами тренировки продлятся еще на 1 месяц, до конца сентября. Новый сезон вдохновлен годом белорусской женщины, поэтому организаторы подготовили уникальную программу. Женская йога, сочетание физических упражнений с ментальными практиками, для мужчин – воркаут, силовые тренинги. Всего более 40 видов активности, от классических шахмат до аэро-йоги. У Феррари появился электромобиль. Новая модель чрезвычайно мощная. В ней 4 электродвигателя с совокупной мощностью 1050 лошадиных сил, а максимальная скорость 310 км в час. Кроме того, она очень большая как внутри, так и снаружи. Стоит это элитное авто от 550 тысяч евро. Первые поставки обещают запустить уже в конце года.
1: Новости компаний.
0: В честь дня рождения сеть Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Погода.
0: Облачно с прояснениями сегодня в республике. Зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и ветер, порывами до 15-20 метров в секунду. В Бресте днем до 21 тепла, в Гродно до 19. В Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17, в Могилеве до 16, в Витебске сегодня плюс 15. Сейчас в столице до 14. Тепла.
1: Доброе утро.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Вот вам совет. Если с утра вы загрустили, то быстро радио включили. Это Радио Рокс дарит хорошее настроение. Точное время 9 часов 8 минут. Утреннее шоу «На подъеме».
2: Да, друзья, и сегодня в творческой среде мы попросили вас продолжить вот это двустишие. Чудо чудное привез муж из-за границы. Ну вот что написала Леська, как она сама себя назвала. Чудо чудное привез муж из-за границы. 33 богатыря и 23 девицы.
1: Ох.
2: У мужиков в горох трусы, у девок длинные волосы. Где же жить в одной квартире? До зарплаты на кефире. Репу муж мой почесал и подумал, что попал. Вез обратно нас чудак, табор свой бродячий. Думал, лучше я пылесос купил на дачу. Вот так вот. Лезь.
1: Мысль есть в этом логичная.
2: Мне кажется, что это просто фееричное стихотворение. Беру себе просто для того, чтобы кого-нибудь повеселить в компании.
1: А Любовь Кулиева не менее феерично продолжила. Чудо чудное принес муж из-за границы. А как за месяц отпуска смог сынок родиться? Ничего мне не понять без бутылки рома. Вот не надо отпускать одних мужей из дома. Это вроде неплохо. Будем жить семьей. Только ездить за границу буду я с тобою. Веселый и беспечный, неверный господин. Вот моя ты доля. Муж принес в Подоле. И в прошлый год он там же был и о возможном сыне не забыл.
2: Ох, ёшки-матрёшки.
1: Это такие страсти. Бразилия отдохнула только что.
2: Вот у Николая все гораздо проще. Чудо чудное привез муж из-за границы. Вся деревня собралась. А, и запели птицы. Интересно всем узнать, что это за чудо. Может, будут раздавать, пригодится блюдо. Оказалось, все не так. Этакое чудо просто денежный пятак. И не нужно блюдо.
1: Ой, каждому слушателю по денежному пятаку желаю. Ну и продолжать
2: пятак,
1: в том же духе.
2: А по пятаку.
1: Это уж как получится.
2: Александр нам написал. Чудо-чудное привез муж из-за границы. Нужен этот агрегат, чтобы летать, как птицы. На поверку оказалось лишь с пропеллером штаны. Улетел мелок в окошко. Часу жду, пеку блины. Он как Карлсон из сказки. Все вернуться обещал. Видно, все же для заправки к Любке на балкон попал.

0: Если завтра он вернется, выброшу его штаны и оставлю без копейки. Птицам деньги не нужны. Саша, брависсимо, аплодируем вам просто стоя. Ребят, ну какие вы талантливые.
1: И настолько разное молодцы. Продолжение нашего двустишья, что диву даешься. 699-1021 с кодом 33. Это наш Вайбер.
0: На нашу страничку ВКонтакте Радио Роксэм милости просим.
1: Ну и дозванивайтесь 8017-363-1013.
2: Рокс на подъеме. Наши песни.

0: на подъеме.
1: Девчонки и мальчишки, дозванивайтесь, потому что скоро будет интересно, а самое главное, вкусно. Потому что мы подарим победителю рубрики про кино большой вкусный подарок от компании «Камака». Вместительную решетку для мангала и набор сочных кетчупов помидюр на любой вкус.
2: Да, друзья, а сегодня будем вспоминать замечательный фильм «Весна на Заречной улице». Знаете, конец года, как-то хочется про какую-то школьную тему вспомнить. Ну, школы же разные бывают, правильно? Бывали раньше и вечерние школы. Многие наши бабушки, дедушки, а может и родители даже заканчивали. В общем, вспоминаем эту замечательную картину, которая действительно была наполнена и курьезами, и импровизациями, особенно съемки. Кое-что интересное расскажу о съемках этого фильма. Приходите, друзья, в гости. 8017-363-1013.
0: Дорожная обстановка.
1: Ну а курьезов на дороге не предвидится, и слава богу, в Минске загруженность оценивается в 3 балла, местами есть затруднения.
2: Ну, как сказать, в пробке длиной в 11 минут можно познакомиться с кем-нибудь, особенно если стоишь на МКАД от Ташкентской улицы до Магистральной.
1: За 11 минут?
2: А почему
1: это
2: нет?
1: Так быстренько получается. Но вряд ли хватит времени познакомиться тем, кто на Якуба Колоса стоит, от Белинского до Калинина. Там скорость потока хоть и 9 км в час, но за 4 минуты эту пробку проедете.
2: На проспекте Машерова, улица Козлова от Даумана до Платонова 10 минут, Академическая улица Сурганова от переулка Козлова до Якуба Колоса 7 минут, столько же на Кунцевщине, Лобанка от Матусевича до Мазурова, и минутка меньше проведете на Шаранговича от улицы Якубовского до Академика Федорова.
1: Слушайте Радио Рокс, мы лучше всех знаем, что происходит на дорогах столицы.

0: про кино.
1: Никакого горя, только радости. Вот и наступило время для долгожданных выходных на природе. Согласитесь, друзья, вкусные, яркие и незабываемые шашлыки – это же замечательно. А без чего не бывает шашлыков? Наташ.
2: Конечно, без помидюра. Любимый кетчуп и помидюр, друзья, это насыщенный томатный, пряный шашлычный, ароматный барбекю. И каждый пикник станет особенным, если у вас есть вот этот чудный набор.
1: Это неудивительно, потому что помидюр – это кетчуп вашего лета.
2: И сегодня участник нашей рубрики про кино получит в подарок замечательную решетку для мангала, друзья, и набор вкусных кетчупов, помидюр на любой вкус. Поэтому приходите в гости 8017-363-1013. А сегодня будем вспоминать чудесный фильм «Весна на Заречной улице».
1: И у нас уже, наверное, в студии появился герой, который готов забрать свой подарок, но прежде должен будет с нами сыграть.
2: Давайте знакомиться.
1: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
2: Давайте, как зовут вас?
3: Николай.
2: Николай, очень приятно. Слушайте, я прям как-то так настроилась уже у мартеновской печи стать, потому
1: что... А Николай настроился забирать свой подарок.
2: Николай, может быть, вы не знали, но Николай Рыбников, вот у меня почему, знаешь, такое, ваш тезка, чтобы вжиться в образ сталевара Саши Савченко, он целых 2 недели, представляете, Коль, отработал у мартеновской печи на заводе «Запорожсталь». И его наставником стал молодой парень, 23-летний передовик производства Григорий Пометун. В итоге Рыбников научился самостоятельно выполнять сложные рабочие операции, а сталевары на заводе, кстати, приняли его за своего.
1: Профессию вот. Освоил практически, да?
2: Да.

0: Ну и еще вот интересная информация, я этого не знала, а вчера, когда готовилась, вот теперь новыми красками для меня заиграл этот фильм. Экранная химия между главными героями была, кстати, результатом чистого актерского мастерства. Николай Рыбников и непрофессиональная актриса Нина Иванова чуточку недолюбливали друг друга в реальной жизни, и за пределами площадки они практически не общались. Вот кто бы мог сказать, да, на экране такая
1: химия получилась. Не чувствуется этого эффекта.
0: При этом на съемках вспыхнул другой роман. Нина Иванова, главная героиня, влюбилась в оператора фильма Радомира Василевского, за которого вскоре вышла замуж. Поэтому «Весна на Заречной улице»
1: объединила судьбы.
0: По-настоящему была весной души для главной героини. Николай, ну а теперь предлагаю вам пробежаться по нашим вопросам. 5 вопросов, 10 ответов. Если пройдете большую часть этих вопросов, ну тогда считайте, что на шашлыки поедете с новой решеткой и набором кетчупов от «Помидюр». Итак, Николай, болею за вас, поехали. Вспоминайте, какую фразу написала учительница на доске во время первого урока, проверяя почерк учеников. Она написала: «В класс вошла учительница», или она написала: «Кто не спрятался, я не виновата». Правильно!
2: Есть.
0: Первый балл у вас в кармане. Второй вопрос. Каким образом Саша Савченко впервые пытается привлечь внимание Татьяны Сергеевны на уроке? Каким образом? Он начинает громко петь оперные арии на латыни или решает демонстративно хамить и показывать свой дерзкий характер?
2: Наверное, характер.
0: Конечно, характер.
1: С латынью туго было.
0: Ну да, 100% туго. Так, третий вопрос. Какой предмет интерьера в комнате Татьяны Сергеевны заставил Сашу почувствовать себя неловко и осознать разницу в их культуре? Это хрустальный шар для предсказания будущего или радиоприемник, из которого звучала классическая музыка Рахманинова?
2: Наверное, приемник.
0: Ну, конечно, приемник. Помните, как она сидела у приемника, подперев щеку рукой и слушала эту замечательную музыку?
2: Точно.
0: Четвертый вопрос. Николай, что мешало Саше Савченко нормально учиться в самом начале фильма? Его чрезмерная самоуверенность и статус первого парня на деревне? Или сначала внезапное увлечение балетом, а потом аллергия на школьный мел и учебники?
2: Ну, возможно, первое.
0: Первое, конечно. Чрезмерная самоуверенность. Он же действительно первым парнем на деревне был, конечно. Ну и последний вопрос, Николай. Чем заканчивается фильм, в плане романтических отношений главных героев? Открытым финалом и многоточием в диктанте или пышной свадьбой на вершине доменной печи с цыганами?
1: Как у Паратова.
2: Да. Наверное, первый вариант.
0: Ну, конечно, первый вариант.
1: Шикарно! Стоп-игра!
0: 5 из 5. Ну, вот, кстати говоря, открытый финал, вот тот самый открытый финал, там, где многоточие в конце ставится, очень многие зрители хотели узнать дальнейшую судьбу.
1: Что было,
0: Что было дальше? Ребята, и вот тоже интересная тайна. Тайна финала раскрылась спустя 8 лет после выхода фильма. Этот финал случился в 1964 году в комедии «Легкая жизнь». Там актриса Нина Иванова, та самая учительница, появилась в крошечном эпизоде в роли выпускницы. На вопрос о ее жизни она ответила, что работает учительницей и носит фамилию Савченко.
1: Вот так, и объяснили.
0: Зрители через 8 лет наконец узнали, что главные герои поженились. Вот вам еще интересная деталь. Ну что, Николай, спасибо вам большое. Оставайтесь на линии. Расскажем, где и когда вы сможете забрать свой подарок. Поздравляем вас.
3: На подъеме.

0: Середина часа на Радио Рокс и коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. Новый комплекс «Мария» приступил к прокладке тоннелей на очередном участке Зеленоужской линии Минского метро. Торжественный пуск состоялся около площади Бангалор. Белорусские ученые создали лекарство, эффективное против рака легких. Сейчас у специалистов в разработке два препарата, аналогов у которых нет. Исследователи уже дошли до стадии клинических испытаний. А сбор тары в Польше могут признать предпринимательством. Чтобы сдать бутылки, придется платить налоги.
1: Погода.
0: Облачно с прояснениями сегодня в республике. Зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. В остальных городах вещания Радио Рокс Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и ветер порывами до 15-20 метров в секунду. В Бресте до 21 тепла, в Гродно до 19. В Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17. В Могилеве плюс 16, в Витебске сегодня до 15 тепла.

0: на подъеме.
1: Классическая расцветка из черных пятиугольников и белых шестиугольников появилась в 1970 году. Это было сделано специально для черно-белых телевизоров, чтобы мяч был лучше виден на экране. Такой дизайн мячей так и называется Telstar, то есть телезвезда. Продолжаем рассказ о футбольном мяче.
0: Все про все.
2: А вот вам еще один интересный факт. Около 80% всех футбольных мячей в мире производятся в одном городе – Сиалкот, что в Пакистане. Там делают более 40 миллионов мячей в год, включая мячи для чемпионатов мира. При этом футбол в Пакистане, ну, согласитесь, не самый популярный вид спорта. Там больше любят крикет.
1: Самый старый сохранившийся мяч, который точно был футбольным, был найден за стеной в замке Стерлинг, что в Шотландии, и датируется примерно 1540 годом. Мяч сделан из свиного пузыря, обтянутого толстой коровьей кожей, и, по мнению историков, принадлежал шотландской королеве Марии Стюарт, которая была большой фанаткой футбола. Вот такая интересная находка.
0: На подъеме.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Реклама. Специально для вас кто-то подоил корову. Кто-то собрал в корзину свежих яиц. Кто-то достал из улья мед. Приезжайте в торговый центр «Сеница» на фермерский кермаш.
2: Продажа местных и натуральных продуктов. Скидки и манибэк по картам БСБ банка. Игровые программы и мастер-классы каждые выходные. Больше информации в Instagram «Сеница.бай».
3: Best Clinic в Могилеве. Телефон для абонентов А1 и МТС 7227. Хорошее здоровье нужно всем. Best Clinic в Могилеве. Информация носит рекламный характер.
1: Радио «Рокс».

слушаете «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93 FM.

0: Дорожная обстановка.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, ситуация на столичных дорогах штатная. 3 балла, местами есть затруднения. На Долгопрудской улице от Уральской до Ботанической скорость потока 7 км в час. На Долгиновском тракте от Орловской улицы до Пригородной потеряете 4 минуты. На 6 минут задержитесь на проспекте Пушкина от Тимирязева до Притыцкого. И 7 минут потеряете на проспекте газеты «Звезда» от Белецкого до Алибегова.
2: Оставайтесь с нами на Радио Рок. С нами любая дорога короче.
0: Пароль.
1: Посмотрим, Наташа, короче или длиннее у тебя сегодня получится отгадывать пароль.
2: Ты знаешь, если с другом вышел в путь, веселей дорога. Короткая, длинная, неважно. Главное, чтобы весело.
1: Веселая она будет точно. Послушаем слово пароль.
3: Пароль-амулет.
1: Хорошее слово. Ждем наших слушателей с подсказками по номеру 8017-363-1013, а можно и через Viber подсказывать сообщениями 699-102-1 с кодом 33. Наташ, возвращайся.
2: Да,
1: слово, пароль
2: здесь,
1: мы уже все знаем.
2: Да.
1: И знаем, что человек пришел помочь тебе прямо сейчас.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
4: Доброе утро.
2: Давайте знакомиться.
4: Как Наталья.
2: Зовут? Наташенька, подскажите.
1: Вперед.
4: Оберег.
2: Амулет. Вот и все.
1: Как омлет утром съесть. Быстро получается, да?
2: Ребят, ну спасибо. Но я говорю, что когда собираются мои тезки, все в этой жизни по плечу.
1: Надо как-то законодательно запретить Натальям друг с другом общаться.
2: Почему это? Когда
1: Потому что слишком плодотворное общение получается всегда.
2: Другим, да, Наташеньки. Всем Наташам я передаю привет, а вам, Наталья, особенный. Спасибо огромное. Двигаемся дальше.
0: Пароль.

0: Реклама.
1: Любители легкого жанра. Уже 2 июня в Минске. Уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. А также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ «Минск» 16+. Организатор – государственное учреждение «Культурно-просветительный центр». Управление делами президента Республики Беларусь. Минск, Октябрьская, 5.
0: Радио «Рокс». Наши песни.

0: на подъеме.
1: Продолжается творческая среда, друзья. Все самые творческие люди нашей страны собраны на Роксе. Продолжают наше двустишие, которое звучит так. Чудо чудное привез муж из-за границы.
2: И вот Наташа продолжает. Дива дивная нашла, я ему в столице. Дива с чудом хороши, забавные малыши. Вот так вот съездил муженек за границу.
1: Забавные малыши, да. Так. А вот Александр Иваницкий включается в наш эфир. Чудо чудное привез муж из-за границы. Рыжая копна волос, длинные ресницы, легкий ботокс на щеках, пухленькие губки. Потерял он стыд и страх из-за этой юбки. Так мы и живем втроем, весело и дружно. Вечерами кофе пьем мы с любимым мужем. До поры я все терплю, хохочу, не плачу. Вижу, визу я себе куплю, жди меня, мой мачо. Той же монетой отплатить решила.
2: Ох, ребята, то ли еще будет. Эмма с нами. Вот что написала Эмилия. Чудо чудное привез муж из-за границы. Все соседи прибежали, чтобы подивиться. А привез он мне зверюшку с пастью крокодила. Та зверюшка стала мне улыбаться мило. А соседи испугались чудной той зверюшки. Тут же все и разбежались из моей избушки. А зверюшка-то теперь дом мой охраняет. Злых людей ко мне и близко зверь не подпускает. Вот такое творение.
1: Что-то за зверюшка такая неведомая. А вот Ирина Давидович еще продолжает. Дива дивная привез муж из-за границы. В клетке золоченой чистил мелкий попугайчик перышки зеленые. А потом в водичке он решил помыться. Краска слезла, оказалась крупная синица. О-хо! Вот такое мошенничество.
2: Подменили. Ну что, друзья, продолжается наша творческая среда. Встречаемся с вами уже в следующем часе после выпуска новостей. А ваши творения по-прежнему ждем на Вайбере, на странице ВКонтакте. А можно еще и позвонить 8017-363-1013.
0: На подъеме.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 10 утра.

0: В студии Наталья Голубева. Доброе утро. Новый комплекс «Мария» приступил к прокладке тоннелей на очередном участке Зеленолужской линии Минского метро. Торжественный пуск состоялся сегодня около площади Бангалор. В данный момент в столице строятся три станции подземки – Переспа, Комаровская и Парк Дружбы Народов. Они расположились на отрезке более 4 километров. Трудиться специалистам приходится в непростых условиях. Главная особенность участка – высокий уровень грунтовых вод. Белорусские ученые создали лекарство, эффективное против рака легких. Сейчас у Института физико-органической химии Национальной академии наук в разработке два препарата, аналогов у которых нет. Исследователи уже дошли до стадии клинических испытаний и считают, что со временем такие медикаменты удастся выпускать в достаточном количестве, чтобы не только обеспечивать нужды страны, но и продавать на экспорт. Информация для владельцев электромобилей. Маланка предупреждает о проведении плановых технических работ на сервере. Ориентировочно они продлятся с 11 вечера до часу ночи. В этот период запуск новых зарядных сессий может быть затруднен, а доступ к сервисам будет поэтапно восстанавливаться по мере завершения работ. Сбор тары в Польше теперь может быть официально признан предпринимательством со всеми вытекающими отсюда прелестями, обязательной регистрацией, уплатой налогов и взносами в фонд соцстрахования. Такие проблемы ждут поляка, если он возвращает не свои упаковки, а чужие, найденные в мусорках, парках или собранные у знакомых. Если это происходит случайно и время от времени, то доход можно трактовать как дополнительный заработок. Но если человек делает это систематически, выстраивает маршруты и получает по несколько сотен злотых ежедневно, налоговая может признать такую деятельность полноценным бизнесом.
1: Новости компаний.
0: С 29 по 31 мая у велоцентрах «Твой велик» акция «Подзяка за отзнаку». Годовая отзнака в учне по белорусской мове – это ваша знижка на велосипед, приносите дзённик. Подробязности на «Твой велик» кропка.бай и по телефоне 780-31-31.
1: Погода.
0: Облачно с прояснениями сегодня в республике, зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс» «Белгидромет» прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и ветер порывами до 15-20 метров в секунду. В Бресте до 21 тепла, в Гродно до 19, в Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17, в Могилеве плюс 16, в Витебске сегодня до 15 тепла.
2: Прогноз погоды представляла компания «Могилев Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Бобруйске и Могилеве.
3: Внимание! Открытие автосалона «Белджи» в Бобруйске на Минской 108Б. Только здесь, приобретая новый «Белджи», бонус. Первое ТО за 1 рубль. Предложение действует до 7 августа 2026 года. Подробности на belgi-bobruisk.by или по телефону плюс 375 44 588 9000.
1: Доброе утро. Радио Рокс.

0: хорошее настроение и любимая музыка, интересные игры и веселые шутки, жизненные истории и любопытные факты. Утреннее шоу «На подъеме».
1: Да, друзья, на часах 10:07, а это значит, что наше шоу продолжается у нас в запасе еще целый час. Но именно в это мгновение мы хотим передать свой горячий искренний привет для всех, кто сейчас за рулем. Ребята, этот привет для вас с самыми наилучшими пожеланиями. Спасибо, что вы выбираете нас. Нам это приятно. Желаем вам отличного денечка.
2: Ну, а от себя передаю привет всем таксистам. Спокойной вам смены, щедрых пассажиров и поменьше гаишников на пути.
1: Вот это точно.
2: Да. Переходим к нашей творческой среде, вернее, возвращаемся. Владимир продолжает двустишье. Смотри, как коротко, но емко. Ну-ка. Дива дивная привез муж из-за границы. Пятый день лежит родной в областной больнице. Видно, подарок не понравился жене.
1: Не понравился, точно. Так, а вот смотри, что Денис тут вытворил. Почему говорю вытворил? Потому что, ну, известная экранизация известного фильма сейчас уложилась вот в эти вот прекрасные строки. Чудо чудное привез муж из-за границы. Он с Раисой приехал и давай креститься. А к жене он не пришел, сильно он стеснялся. Он жене письмо отправил, что с Раиской встречался. У жены его Надюхи глаза на мокром месте. Любит мужа своего, но теперь не вместе. И в один прекрасный день пришла Раиса к Люде. Хотела с Надей объясниться, конфликт чуть-чуть уладя. Но та косо смотрит на Раису и кричит: «Зараза!» Вот такая вот из уст вырвалась фраза. Подзывает дочку: «Людк, глянь, что делается здесь!» А Раиса убежала, не сложилась у них песнь. Ну, и месяц не прошел, и вот что понял горе-муж, что жену свою он любит, без Надюхи он не дюж. И случился хеппи-энд, любовь здесь победила. Ну и голуби, конечно, как же это мило.
2: Денис, как это мило,
1: ну, какой,
2: да?
1: Вы
2: отсылочки,
1: молодец.
2: Такие, ну, классики.
1: Чудесно просто,
2: а
1: браво.
2: Вот Оля, смотри, как оригинально продолжила наше двустишье еще на белорусской мове.
1: Ну-ка.
2: Дива дивная привез мужик из-за границы. И як стал хвалиться, ел я гэта, ел я тое, прысмаки морские, жабку тушану в чугуне, вустрицы сырые. Пил я доброе вино, танцевал присядку, отдыхнул, уволю я. Да пора к нашчадкам. Вось приехал я до дому с радостью и без притому. Лепшей, любой, дорогой жонки я не маю. Сумовал я по тебе и по родну краю. А зраби ко мне жена чаю из крыницы и мои любимые стравы вероницы.
1: Ой, Оля, ну просто велико. У меня прям мороз по коже. Прям вот честное слово. Спасибо огромное.
2: Истинно творческий человек.
1: Это
2: Ольга.
1: Точно.
2: И Радио Рокс вообще объединяет людей, на каком языке бы вы ни говорили.
1: Это точно. Валентина написала: «Чудо чудное привез муж из-за границы. Не колечко с бирюзой, а дивную жар-птицу. Пусть, мол, песенки поет, веселит родная, по хозяйству что поможет, ведь она живая». И она мужа посмотрела своим зорким взглядом: «Ты зачем сюда привез этакой полбабы, а? Ни ноги и ни руки. Ну чем она поможет? А песни петь и я могу. Баить байки тоже.

0: Собирай свою жар-птицу, живи как можешь. Я поеду за границу, привезу вельможу. Вот так вот у Валентины закрутилась история. Пожалуйста,
1: счет. И вельможи здесь, 1-1. И жар-птицы, все смешалось.
0: Это точно.
2: Рокс на подъеме.

0: Яме.
1: Там, где ты, всегда есть музыка, потому что на волне Радио Рокс без музыки никуда. Хотя, друзья, если вы разбираетесь в музыке, у вас появится совершенный шанс выиграть замечательный подарок.
2: А подарки для эфира, между прочим, предоставлены производителем косметики и средств гигиены «Доктор Дина». Кто еще у нас не был в гостях? У кого нет еще этого дивного подарка? Милости просим.
1: Спешите.
2: Приходите. 8017-363-1013. Вам следует разгадать песню, над которой потрудился искусственный интеллект.
1: Через 6 минут буквально.
2: Да, надеемся, что у вас все-все получится.
3: Дорожная обстановка.
2: Ну а мы уже здесь, тут как тут, как говорится, на дорогах столицы. И вот что здесь происходит на улице Бабушкина от села Калядище, дом КАД. Друзья, потеряете 10 минут.
1: Честно говоря, смотреть нечего, да. Вот, ну, Пономаренко, улица от Тимошенко до проспекта Жукова есть небольшой затор, всего лишь на 5 минут.
2: На улице Романовская Слобода, городской вал от улицы Мельникайте до проспекта Независимости придется потерять 4 минутки.
1: И каких-то 6 минут потратите на Красной от Якуба Колоса, проспекта Машерова до Богдана Хмельницкого.
3: Наши песни.

0: Реклама.
1: Так звучит шанс выиграть денежные призы. iPhone 17 или даже электромобиль Dongfeng Box. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код на обороте ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by и участвуй в розыгрышах призов. А клиентам Приорбанка плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Приорбанком» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
0: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
0: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: С 25 мая по 7 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Мороженое «Лакомка», сливочное «Ингман». Всего рубль 59 за 70 грамм.
7: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
8: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Радио «Рокс».

0: Шлягер-шоу.
1: А подарки для эфира предоставлены производителем косметики и средств гигиены «Доктор Дина». Адрес сайта dinacare.by.
2: Ну, вы уже сами можете, друзья, продолжить. И знаете, что продукция «Доктор Дина» обеспечивает, конечно, высокое качество и надежность, позволяя вести активный образ жизни без ограничений. «Доктор Дина» – свобода движения. И сегодня наш участник получит замечательный набор от «Доктор Дина». Друзья, приходите в гости 8017-363-1013.
1: Кто сегодня будет первым, узнаем прямо сейчас. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Давайте знакомиться. Как вас зовут?
3: Виктор.
2: Какой-то Виктор. Знакомый голос Виктора.
1: Это же голос Виктора, я тебе скажу.
2: Это же Виктор. Виктор, вы у нас. Виктор, значит, сейчас мы вместе с вами послушаем отрывок из какой-то очень известной песни. И ваша задача определить, как называется эта песня и кто ее исполняет. И в том случае, если вам удастся и то, и другое вспомнить, значит, подарок вам вручим с большим удовольствием. Только, пожалуйста, не исчезайте никуда, если вдруг выиграете. А то у нас в последнее время почему-то... Наши слушатели часто кладут просто вот телефон.
1: Трубку и потом тяжело вас найти. Поехали. К песне прям слушаем.

0: Знаешь, какая мысль мне пришла? Если бы фильм «Белые росы» снимали в наше время и была финальная сцена свадьбы, вот возможно, такая, эту песню в таком виде могли бы туда
1: А я что-то сдулась. Я подумала, что искусственный интеллект сегодня не в настроении, не в балансе, вообще какую-то ерунду
0: не в ресурсе, как многие сейчас говорят.
1: Виктор, ну а вы-то узнали за этим многообразием?
2: Я-то подумал, что интеллект подумал, что скоро лето, и мы все его ждем, и поставил мне песню «Девочка лето» Михайлова.
1: Ну какой молодец.
0: Вопросов к вам нет.
1: Но есть пожелание, Виктор. Приходите к нам почаще. А вы вообще, Виктор, везучий человек по жизни?
2: Наверное, нет. Все приходилось и приходится своим трудом только.
1: Слушайте, ну а зато у вас это никто не может отобрать. Потому что если где-то взял или тиснул, или стырил, как мы любим говорить,
0: так и уйдет.
1: То знаете ли, как пришло, говорят, да, так и уйдет.
0: Ну, а с другой стороны,
1: за это еще кто-то и прийти может. И
0: с другой стороны, может быть, вот это ваша победа, серия очередных побед и будущих побед.
1: А
0: белая
1: мы всегда
0: полоса.
1: На это надеемся. Вот давайте сегодня пускай будет отправная точка, что вам что-то в жизни просто пришло. Пришло с легкостью, а главное, с удовольствием.
0: Все, Виктор, ждем вас в Ламборджини, в новом коттедже. Ну, пригласите нас на
1: шашлыки. Буквально на следующей неделе, ну, давайте где-то в 11.05 в среду.
0: Да, потому что во вторник у нас не получается.
1: А ты тут ни при чем, я еду.
0: Ах, вот уже как! Друзья познаются в богатстве.
1: Виктор, оставайтесь на линии, расскажем, где и когда вы сможете забрать свой подарок.
3: На подъеме. Рокс.

0: Середина часа на Радио Рокс и коротко о том, что вы узнаете в следующем выпуске новостей. В Национальном банке пояснили, зачем банку ваша геолокация. Все это делается для потребителя для дополнительной защиты от мошенников. Геолокацию финансовые учреждения внедряли и раньше в инициативном добровольном порядке, но с 1 июля это станет обязательным. Белорусам будет удобнее добираться до санаториев в столичной области. Автобус Минск-Нарыч будет подъезжать практически прямо к территориям здравниц. Кроме того, расписание составили таким образом, чтобы пассажиры успевали на заселение и могли комфортно уехать после окончания отдыха. А в Аризоне ловец покемонов ограбил магазин коллекционных карточек на 7 тысяч долларов. Чтобы вынести коробки с продукцией, неизвестному понадобилось всего несколько минут.
1: Погода.
0: Облачно с прояснениями сегодня в республике, зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. В остальных городах вещания Радио Рокс Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и ветер порывами до 15-20 метров в секунду. В Бресте до 21 тепла, в Гродно до 19, в Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17, в Могилеве плюс 16, в Витебске сегодня до 15 тепла.

0: подъеме.
1: Первые футбольные мячи делали из мочевых пузырей животных и кожи, набитой шерстью и перьями. Современный футбольный мяч – это сложный инженерный объект, в котором есть даже космические технологии. Сегодня интересные факты о футбольном мяче.
0: Все про все.
2: В средневековье мячи делали из надутых свиных пузырей, обтянутых кожей. Но они были неровными, не одинаковыми по размеру и быстро лопались.
1: В 1855 году Чарльз Гудьер, да-да, тот самый, чья фирма по сей день производит автомобильные шины, создал первый мяч из вулканизированной резины. Это позволило впервые сделать форму и размер мячей стандартными.
2: А у футбольных мячей есть еще стандарт веса, который установили в 1937 году. В начале матча мяч должен весить от 410 до 450 граммов. Ну а классический дизайн футбольного мяча – это 32 панели, 12 черных пятиугольников и 20 белых шестиугольников.
1: Прежде чем получить сертификат FIFA Quality Pro, мяч должен пройти тест на прочность, где специальный робот выстреливает им в стальную плиту со скоростью 50 км в час ровно 2000 раз. Вы только представьте. После этого мяч должен сохранить форму и давление.
2: Кстати, около 80% всех футбольных мячей в мире производится в одном городе, Сиалкот, что в Пакистане. Там делают более 40, вдумайтесь, миллионов мячей в год.
1: Ого!
2: Включая мячи для чемпионатов мира также. При этом футбол в Пакистане, ну, не самый популярный вид спорта. Там больше любят крикет.
1: А вот самый старый сохранившийся мяч, который точно был футбольным, был найден за стеной в замке Стерлинг в Шотландии и датируется примерно 1540 годом. Мяч сделан из свиного пузыря, обтянутого толстой коровьей кожей и, по мнению историков, принадлежал шотландской королеве Марии Стюарт, которая была большой фанаткой футбола.
2: Ну что ж, друзья, футбол меняется, технологии улетают в космос, но страсть к игре остается прежней.
1: Гоняйте мяч, слушайте хорошую музыку и оставайтесь на волне Радио Рокс.
0: На подъеме.

0: Реклама.
1: Сильная техника требует сильных фильтров. Агрофильтр – огромный ассортимент масляных, топливных, гидравлических фильтров для любой техники. Премиум качества, которое не подведет. Работайте без простоев, экономьте ресурсы. Звоните 7283, сайт Агрофильтр.бай. Агрофильтр – сила в каждой детали.
0: Радио «Рокс».

Слушайте «Рокс». Минск 102.1, Витебск 103.0, Гродно 106.9, Брест 101.2, Могилев 103.4, Гомель 102.6, Солигорск 93.FM. «Рокс». Лучшие песни о главном.

0: на подъеме. Рокс.
1: Звезды говорят, что первая половина этого дня будет благоприятна для активной и продуктивной работы. А вот взаимодействие с людьми сегодня не принесут ожидаемого удовлетворения, поэтому стоит запастись терпением.
0: Гороскоп.
1: Овны, совместная работа над задачей даст результат быстрее, чем работа в одиночку.
2: Тельцы, записывайте совет. Напряжение в рабочих отношениях лучше снимать через конкретные договоренности, а не через эмоции.
1: Ой, спасибо, что предупредил. Дорогие близнецы, а вот вы будьте готовы уделить больше внимания детям. Сегодня они особенно нуждаются в вашем понимании.
2: Раки, решение домашней ситуации потребует от вас выдержки, конкретики и спокойствия.
1: Львы, мысли сегодня приобретут глубину и точность. Это хороший момент для сложных профессиональных текстов.
2: Девы, будьте аккуратны с деньгами. Импульсивная трата обернется сожалением. Лучше придерживаться заранее намеченного бюджета.
1: Весы, сегодня важно различить свои истинные желания и то, что реально достижимо сейчас.
2: А скорпионам сегодня работа в уединении даст хороший результат, поэтому не тратьте время на лишние контакты.
1: Стрельцы, вклад в коллективное дело потребует реальных усилий, и именно это сделает его по-настоящему ценным.
2: Ну а козерогам в решении рабочих вопросов нужно учитывать не только внешнюю сторону дела, но и эмоциональную составляющую.
1: Водолей, взгляд со стороны на вашу ситуацию расширит ваш собственный горизонт.
2: И, наконец, рыбы. В этот день произойдет то, что расположит к честному осмыслению, что из текущего периода действительно работает на вас. Разберитесь.
1: Ну и пусть этот день принесет всем знакам зодиака радость и успех.
0: На подъеме. Рокс.

0: Реклама.
1: Любители легкого жанра, спешите. Уже 2 июня в Минске уморительная лирическая комедия «Неслужебный роман». В главной роли королева юмора Олеся Железняк, олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, а также Спартак Сумченко и Карина Стрелкова. КЗ Минск. Начало в 19:00. 16+. Организатор – Государственное учреждение Культурно-просветительный центр Управления делами президента Республики Беларусь. Минск. Октябрьская, 5.
0: Радио «Рокс».

0: на подъеме. Рокс.
1: Итак, дорогие наши слушатели, сегодня творческая среда. Ну, как всегда, вышла талантливая, веселая и искрометная. Мы предлагали вам продолжить вот это чудное двустишее. Чудо-чудное привез муж из-за границы.
2: И чудно продолжил его Александр Иваницкий. Чудо-чудное привез муж из-за границы. Дед Мороз? Не Дед Мороз. Не дай бог приснится. Ходит по квартире он и пугает дочек. А я всего-то попросила аленький цветочек.
1: Слушай, как здорово.
2: Перевыполнен план.
1: Брависсимо. Так, смотрите, что нам написала Светлана. Чудо-чудное привез муж из-за границы. То ли юбка для меня, то ли рукавица. Я на голову надеть вещь сперва решила. Напугала кота Васька, Ваську зеркало разбила. Муж кричит: это же тренд, эко капюшончик. А по мне так на заварочный чайничек попончик. Натянула на бедро, треснула по шву. В общем, в этот от кутюр я гулять не поплыву. Вот такая история от Светланы.
2: Ну и Алла Яголович присоединяется к нам. Чудо-чудное привез муж из-за границы. Не саженцы прекрасных роз, а волшебные. Грибницы.
1: Вау.
2: У мужа хобби непростое — грибы он изучает. В свое время отпускное за новинкой уезжает. В лес мне за грибами ходить совсем не надо. И в гости вечерами ко мне идут девчата. Маринуем, солим, варим, всем они по нраву. Приходите, вам подарим. Получаются на славу. Приглашение принимается.
1: Ну что, прекрасно, друзья. Если завтра мы будем по-особенному веселыми, значит, знаете, мы все-таки сходили отведать грибочков.
2: К Алле Яголович.
1: Да, Аллочка, на всякий случай, да, адресочек-то оставьте, откуда забирать, чтобы было понятно. Ну что, тем не менее, друзья, спасибо огромное. Как всегда, искрометно, классно и весело мы провели с вами творческую среду. Но, честно говоря, то, что наше шоу подходит к своему завершению, это не говорит о том, что творческая среда в вашей душе должна закончиться. Нет, ребят, продолжайте, творите, пишите, радуйте себя, развлекайте этим чудесным майским днем. Ну а мы, ведущие утреннего шоу «На подъеме», я, Наташа Ладыгина.
2: И я, Андрей Симович.
1: Прощаемся с вами до завтрашнего утра. Желаем вам здоровья, счастья, веселья, ну и, конечно, оставаться
2: на подъеме.
0: На подъеме. Рокс.

0: Начало часа представляет сеть ювелирных магазинов «Белювелирторг».
1: Скидки – это прекрасно! А скидки плюс бонусы – еще лучше! Дополнительные персональные бонусы ждут именинников весны в сети «Белювелирторг» по 31 мая. А также мега-скидки до 75%! Подробнее по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай.
2: В Беларуси 11 часов.

0: студии Наталья Голубева. Здравствуйте. В Национальном банке пояснили, зачем банку ваша геолокация. Все это делается для потребителя, для дополнительной защиты от мошенников. Геолокацию финансовые учреждения внедряли и раньше в инициативном добровольном порядке, но с 1 июля это станет обязательным. То есть, если вы регулярно заходите в мобильное приложение банка со своего устройства из Минска, а в один момент зашли из другого города или страны, то сигнал поступит службам безопасности. Они могут позвонить и спросить, вы или не вы проводите операцию. Также в Нацбанке заверили, что утечка данных невозможна, потому что все зашифровано, и финучреждения не используют эту информацию для каких-то рекламных коммерческих целей или для отслеживания поведения клиента. Белорусам будет удобнее добираться до санаториев в столичной области. Стартовала продажа билетов на новые прямые рейсы по маршруту Минск-Нарыч. Автобусы начнут курсировать уже с 1 июня. Они будут подъезжать практически прямо к территориям здравниц. Кроме того, расписание составили таким образом, чтобы пассажиры успевали на заселение и могли комфортно уехать после окончания отдыха. Стоимость квитков от 23 рублей. Во Франции аномальная жара, которая установилась в последние дни мая, уже унесла жизни 7 человек. По данным синоптиков, температура воздуха для этого месяца побила многолетние рекорды. В некоторых районах она достигла 40 градусов и будет повышаться дальше. В 8 департаментах из-за зноя ввели предпоследний оранжевый уровень опасности, требующий от населения быть бдительными и принимать меры предосторожности. Премьер-министр Франции созвал по этому поводу экстренное заседание правительства. А в Аризоне ловец покемонов ограбил магазин коллекционных карточек на 7 тысяч долларов, чтобы вынести коробки с продукцией. Неизвестному понадобилось всего несколько минут. Мужчина разбил стекло в магазине, свалил коробки в контейнер и был таков. Подозреваемого пока не задержали. Как отмечают владельцы магазинов, подобный налет не единичный. В США растет число краж карточек покемон из-за резкого подорожания коллекционных товаров.
1: Погода.
0: Облачно с прояснениями сегодня в республике. Зонты не понадобятся лишь жителям Бреста и Гродно. В остальных городах вещания «Радио Рокс» Белгидромет прогнозирует кратковременные дожди, возможные грозы. Дискомфорта добавит и ветер порывами до 15-20 метров в секунду. В Бресте до 21 тепла, в Гродно до 19. В Гомеле воздух прогреется до 18 градусов, в Минске до 17. В Могилеве плюс 16, в Витебске сегодня до 15 тепла.